0: Друг их, твие душат фахтин, Куазир Камил, доверен душат, укен увергасгрей.
1: Хоа, хозячих ручча зотфаган сонст,